0: пове все. Натурита.
1: Дъжд, сніг, неурие. Не гледи на време, си заслужите варно стрехо над главо. Изберите Ено стрехо. Ен систем. Тундах.
2: У нови Они Плюс преберите поговор с Урško Клакочар Зупанчич, негданю председницу Държавнега збора Република Словения, ки прави «Людие не мараю женска, ки люби». Негданя върхунска плесалка Катарина Вентурини нам заупа «Рекоч, мораш бити болши човек», ми е рекал. Върхунски кантаутор Исток Млакар нас прашуе «Закай се човек бои светлобе?» А на Курдиш, мама, у реки Сочи утопленега сина Яше нам пове «Дълго съм носила чернино, потребовала съм ё». И астрологиня Александра Винклер Дроле наповедує, нові президник не був владав 4 літа. Нова Она Плюс же чака на вас.
3: Учасих избереш з главо. Учасих ти помага добр на свет. Заупаш своєму обчутку. Али па си само речеш, данас не кухам. Ін се пустиш постричи. Избира ки мотивира. Меркатор.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
7: Hala Tivoli, 19. oktober.
6: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
8: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
6: Vstopnice na eventim.si.
9: Svež